0: 9:11. Всем привет. Love News.
1: Россиянам рассказали, как увеличить ставку по вкладу. Мебель станет дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Чтобы увеличить ставку по вкладу, необходимо изучить предложения разных банков и сравнить условия. Часто новые клиенты получают больше выгоды. Кроме того, по словам экспертов, многие финорганизации дают повышенную доходность при выполнении определенных условий. Это может быть размещение крупной суммы, удаленное оформление и подключение дополнительных продуктов типа страховки. Специалисты рекомендуют следить за акциями и специальными предложениями к праздникам, началу сезона или запуску новых продуктов. Наиболее эффективная стратегия – это использование лестницы вкладов, когда деньги распределяются между несколькими депозитами с разными сроками. В Кабмине установили возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться к оператору связи и написать заявление в офисе компании, на официальном сайте или на портале госуслуги. Меры начнут действовать с 1 сентября. Власти готовятся ввести заградительную пошлину на мебель из недружественных стран. Мера необходима для поддержки нашей промышленности. По словам экспертов, цены увеличатся до 50%. При этом дороже станет не только импортная продукция, поскольку поднимутся расходы на комплектующие. Виктория Бекхэм поведала о конфликте с сыном. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Стали известны детали сюжета 4-го сезона «Белого лотоса». В центре событий окажутся две съемочные команды, которые приехали на кинофестиваль в Каннах для участия в программе. У каждого свои амбиции и желание что-либо доказать. Дата выхода сериала пока не уточняется. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Главный проект своей жизни. Перезапускайся, переосмысливай, перенастраивайся столько раз, сколько нужно под самую лучшую музыку. Дима Билан, твой номер один. Прямо сейчас дальше Gearbox, Graceland, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 4 часа.

0: Оффенбах, Норма, Джин Мартин зажигают, я бы даже сказал, поджигают наше настроение. Все еще это утро. Работай Overdrive, 11:20 в столице. Давай зажигать дальше вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Я думаю, что последние проснувшиеся прямо сейчас присоединяются к нам, ну и, конечно же, начинают чувствовать эту жизнь, эту весну всеми фибрами своей души. Ну а мы чувствуем наш плейлист до конца этого часа на Real Tone. No one leaves this discotheque alive. Чуть раньше здесь BTS Swim. И совсем скоро Егор Крид, незабудки.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало, приледи, позвони.
0: Это Лав Радион, дальше больше саундтреков для твоей любви.
3: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
5: Ресторан «Русский» представляет один вечер, который невозможно повторить. Два шефа, которые...

0: 77-111. Количество мест ограничено. Москва. Первый Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж, 12+.
1: Лав Радио представляет. Начало лета будет жарким, и под его треки. 6 июня. Лукойл Арена. Холидей Бой. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Холидей Бой. 6 июня. Стадион Лукойл Арена. Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании ArtLife. 12+.
2: Лав Радио. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-3317. I get those goosebumps every time.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: радио. Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались? Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были. Да, мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Лав радио. Здесь и сейчас.
6: Ну а сейчас о погоде и пробках в столице. По данным Яндекса, 3 балла. Загруженность московских дорог. Стоит Горьковское шоссе от светофора УТЦ «Контур» до поворота на Монина. Полчаса там оставите. Далее к погоде. Сегодня днем в Москве плюс 23. Переменная облачность. Вечером ясно и 21 с плюсом.
5: Лав радио. 106.6

0: Ами Пра или Slow Down здесь на волнах Love Radio. Прекрасная англо-французская работа от Набу и Муни. Максимально красиво. Тем временем утро по столичным часам уже практически завершается. 11:49 здесь. Летим его провожать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Реализуем намеченное вместе с шикарными артистами. Future X появится через минуту-другую. This Kind of Love будет лирик и его свежий трек Don't Go Mad. Ну и завершим мы этот час и это утро треком No One Leaves This Discotheque Life от Rialto. Ну а ты оставайся с нами. Дальше еще более интересный плейлист. Ну и, конечно же, саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны

0: доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня Ока, 85-й этаж.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на Love Radio.
0: В эфире Love Radio.

12 дня столица. Ищем лучший звук и саундтреки твоей любви вместе с тобой. На старте этого часа красивая работа Ride от Clan Carousel. Дальше Боб Синклер, Кайза, I Can't Wait, Ольга Серябкина, бывшая. Ну и я, Макс Фабиан.

0: Life is Simple.
1: Life is Simple, здесь на Валаклав Радио, Масик, Маршал Джефферсон, Саламе Дас. Ну а почему бы и нет? Жизнь простая штука, когда ты в содружестве находишься со Вселенной, конечно же, со своей головой. Тогда жизнь точно становится простой и понятной. Поэтому от этой хорошей музыки мы переходим к еще более яркой.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: И пусть твоя жизнь сияет так же, как наш плейлист. В ближайшие 40 минут здесь на волнах Love Radio Мари Краймбрери. Давай не

0: чуть раньше здесь строился One Rush. И совсем скоро Miles Away от Offenbach. Это Лав Радио, здесь звучат саундтреки твоей любви.
1: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО ЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте mygektar.ru. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Mygektar.ru.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Кварц.

0: Красивая песня, но очень грустная. Расставание всегда такая пора, которую не очень хочется ни вспоминать, ни переживать. Не лето. Олег Майами, Леша Свик, не вспоминай меня. Здесь в эфире Love Radio. Ну а мы завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Еще раз хочется повторить всем, кто забыл об этом, с любимыми не расставайтесь, ну и, конечно же, не расстраивайте друг друга и не предавайте, чтобы не было предпосылок. Ну а мы закончим этот час под хороший трек. Maroon 5 Song совсем скоро, и Holiday Boy, ты не хотела в самом финале часа, так что обязательно оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже на пути.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
8: Здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

час дня в Москве. 2 часа навстречу лучшим саундтрекам твоей любви, эмоциям, ну и, конечно же, инсайтам, которые от прослушивания нашего плейлиста просто летят в жизнь в товарном объеме. КТДК Алекс Сальто, One and Two на старте часа, дальше Evan Hollow.

0: популярных мелодий на этой планете. В эфире Love Radio прямо сейчас New Religion, это Faithless в переработке вместе с Бибер Эксой. Свежий пересмотр, наверное, так можно сказать, известного мирового хита. Добавляй к себе, пока он играет, ну а мы с тобой движемся дальше. Впереди лучшие саундтреки также этой планеты.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Нескромно, но это правда. До конца часа послушаем Coldplay, Little Sims, Burna Boy, and Tini и их совместную большую коллаборацию под названием We Pray. Чуть раньше Mr. Know It All, это Teddy Swims. Ну и совсем скоро Филатов Кэрис «Мимо меня». Пройдем саундтреки твоей любви здесь навсегда.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Ресторан «Русский» представляет один вечер, который невозможно повторить. Два шефа.

0: 7500. Бронируйте стол по телефону +7 495 77 77 111. Количество мест ограничено. Москва. Первый Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж, 12+.
1: Love Radio представляет. Начало лета будет жарким, и под его треки. 6 июня. Лукойл Арена. Holiday Boy. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Holiday Boy. 6 июня. Стадион Лукойл Арена. Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании ArtLife. 12+.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Ну ничего, со всеми бывает, если перепутал, думал, что это любовь, а оказалось что-то иное, влечение, страсть, ну или просто дружба, помноженная на вечность, то это как бы всем присуще, все ошибаются. Серебро перепутало только что здесь в эфире Love Radio. Мы же движемся к финалу часа. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Lena и Tini будут провожать нас шикарной совместкой We Pray и Богдан Медведев в финале часа. Очень хотелось бы, чтобы он сам лично представил свой новый трек Broken Hearts.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день. Заходил вчера.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

столице 14. В поисках того самого вайба, для того самого настроения яркого и музыкального, мы продвигаемся с тобой дальше в новый музыкальный отрезок. Леони Калум Скотт на старте с треком «Stay», дальше Люки Ли «I Follow Rivers», ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: Модный звук от DJ Smash здесь на волнах Love Radio в 14.19 по столичному. Это Afrohaus под названием Bambi. Да, свежий, последний, можно сказать, сольный трек Smash, абсолютно танцевальный в его стиле.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а дальше не меньше 100% хитов и артистов, которые всегда западают в душу, но, естественно, в плеер и в избранное. До конца часа Дима Билан, Мари Краймбрери и It's My Life.
2: Время пролетало в кайф.
0: Немногим ранее Мэри Гузанова.
2: Я хочу начать все заново, где ты рядом с океаном.
0: И совсем скоро Кунг, Стеопилус, Лондон, Galaxy. Слушай Лав-радио и лови саундтреки твоей любви.
3: Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-фли. Вкусный и эффективный. Тикс-фли. Ваша собака в безопасности.
6: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfleet.rf.
8: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
9: Ресторан «Русский» представляет один вечер, который невозможно повторить. Два шефа,

0: 00. Бронируйте стол по телефону +7 495 77 77 111. Количество мест ограничено. Москва. Первый Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж, 12+.
1: Love Radio представляет. Начало лета будет жарким, и под его треки. 6 июня. Лукойл Арена. Holiday Boy. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Holiday Boy. 6 июня. Стадион Лукойл Арена. Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании ArtLife. 12+.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8 495 925 33 17.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Не говори, что любишь меня, лучше покажи или докажи это, Джин. Don't say you love me здесь на волнах Love Radio, практически в финале часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы продолжаем дарить друг другу любовь, хорошие эмоции, музыку. Естественно, в новый час мы ворвемся уже через 10 минут. Ну а пока что Медуза, Дермот Кеннеди, Paradise, Дима Билан, Мари Краймбрери, It's My Life и Элла Португал, The Man, Ziva, Dive into the Ocean. Я же Макс Фабиан, на этом завершаю свой эфир на сегодня и благодарю тебя за то, что был со мной вместе. Я тоже был со всеми вами вместе. Вернусь к вам завтра сразу, не сразу после утреннего шоу, а вместо утреннего шоу всем утра по московскому. Пока, красавцы, в отпуске. Желаю классного дня и хорошей музыки. Всем пока, до завтра.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

На столичных 15.00. Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в первые 20 минут этого часа. Айкона Поп, Бандерас, The Second Voice, Ваня Дмитриенко. На старте Тэйм Импала, Дженни Дракула. Это Лав Радио. Всем хорошего.

0: Шикарнейшая икона Pop Vice Off of My Mind в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес дискотека «Авария» Вон Амур, «Кукла». Чуть раньше Пегги Гу, «It Goes Like Na Na Na». Мадонна и Сабрина Карпентер, «Bring Your Love» после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Шаман.
5: Стас Михайлов.
6: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: подробности на speedfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Лав-радио представляет. Начало лета будет жарким, и под его треки. 6 июня. Лукойл Арена. Holiday Boy. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Holiday Boy. 6 июня. Стадион Лукойл Арена. Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании ArtLife. 12+.
3: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-33-17.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: любопытно было бы узнать статистику, сколько существует песен с названием «На-на-на», но вот эту мы с вами, как говорится, узнаем из тысячи. Peggy Go, It Goes Like «На-на-на» в эфире Love Radio. И вот кто еще будет здесь впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа из музыкального прошлого Леди Гага с большим хитом Poker Face. Чуть раньше дискотека авария в набор кукла Бритни Спирс и Уильям Screaming Shout. Через мгновение и начнем новые 60 минут с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: столичных 16.00. Love
1: News. Россиянам пообещали, что массовых увольнений из-за ИИ не будет. Фильм Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Внедрение искусственного интеллекта повлияет на сокращение штата в российских компаниях, однако этот процесс будет происходить постепенно. В Роскачестве подчеркнули, что массовых увольнений ждать не стоит. По мнению экспертов, бизнес уже активно использует нейросети для оптимизации. Быстрее всего изменения коснутся банков, ритейла и телекома. Базовые ИИ-технологии заменяют подготовку отчетности, сбор и анализ данных, а также коммуникацию через чат-ассистентов. В Госдуме призвали продлить ежемесячные выплаты из маткапитала до 18-летия детей, а в случае обучения их в колледже или вузе – до 23 лет. Соответствующее предложение направлено в Минтруда. Сейчас семьи с низкими доходами могут получать выплату за рождение ребенка каждый месяц на малышей до 3 лет. Во всех автобусах и электробусах Москвы появилась онлайн-библиотека. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. Чтобы получить бесплатный доступ к сотням электронных и аудиокниг, нужно просто отсканировать QR-код в салоне транспортного средства. Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию Golden Trailer Awards 2026. Лента поборется за звание «Лучший иностранный постер». Напомню, премьера экранизации состоится в следующем году. Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, а Пьера Безухова – Николай Шрайбер. Москвичка перепутала квартиру и уснула в кровати у незнакомки. Хозяйка жилья вернулась домой после ночной смены, услышала в спальне шум и обнаружила в ней незнакомую девушку. Проснувшись, та объяснила, что просто перепутала этаж после хорошего отдыха с друзьями. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio.
0: Сергей Лазарев, Бенсон Бун, Люся Чеботина, Бруно Марс. В этой компании будем коротать ближайшие 20 минут этого часа. Ну а начнем его вместе с хитом «Summer» Calvin Harris. Через мгновение у микрофона Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: тут или там. Сергей Лазарев в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и без лишнего перейдем сразу к музыке, с которой встретим следующие 40 минут этого часа за экватором Биби Рекса и Faithless New Religion. Чуть раньше Дима Билан и Анна Асти «Эпилог». После короткой паузы Оффенбах «Miles Away». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проект на декларации на сайте наш.ру. Акции действуют до 31 мая 2026 года. Не оферта.
7: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
9: Информация о организации акции, правила для проведения, количество призов, срок, месте порядка получения на ОКМаркет.ру.
10: Ресторан «Русский» представляет один вечер, который невозможно повторить. Два шефа.

7500. Бронируйте стол по телефону +7 495 77 77 111. Количество мест ограничено. Москва. Первый Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж, 12+.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Лав Радио. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Лав Радио.

0: нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения, так, карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению. Да. Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, самый, возможно, это самый, Константин, да, нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Здесь и сейчас.
2: К этой минуте местами затруднения на дорогах. 3 балла. Крупнейшие пробки на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта. По данным Яндекса, сегодня остаток дня пройдет без осадков. Завтра в столице 23 выше 0. Днем ожидаются осадки и переменная облачность.

0: Саундтрек к счастливому 2019-му The Weeknd Blinding Lights. Только что в эфире Love Radio. Кстати, еще пара лет, и песня будет праздновать 10 лет с момента выпуска, хотя вышла как будто вчера. Ну а вот с кем еще будем проводить финальные минуты этого часа. После небольшой паузы Love Combust, Bieber X, Faithless New Religion и Lyric «Обними через мгновение». Ну а новые 60 минут начнем, как всегда, с порции актуальных новостей.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.

0: столичных 17.00.
1: Билеты на электрички будут продавать онлайн. Зумеры запустили тренд на тихое увольнение. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. По всей России к 2035 году билеты на электрички будут продаваться в электронном виде. Это следует из концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Кроме того, объем перевозок вырастет как минимум на 15%. В столице начали подготовку водоемов к открытию купального сезона. По словам заммэра Петра Бирюкова, специалисты удаляют крупный бытовой и природный мусор и осматривают береговые линии. После этого пройдет повторная очистка. Еще одно обследование запланировано на июль. В Москве в предстоящие праздничные выходные температура опустится ниже погодной нормы. По словам синоптиков, с 9 по 11 мая в некоторых районах возможны дожди разной интенсивности, а воздух днем прогреется до 13 градусов. Специалисты назвали будущее климатическое изменение приходом черемуховых холодов без снегопадов, заморозков и штормового ветра. В кинотеатрах стран Латинской Америки покажут нашумевший российский фильм «Твое сердце будет разбито» с Вероникой Журавлевой и Даниэлем Вегасом в главных ролях. Посмотреть лавстори на испанском и португальском языках зрители смогут 6 августа. Зумеры экономят силы благодаря тренду на тихое увольнение. Так, представители нового поколения не хотят работать сверхурочно, звонить по официальным вопросам и ставят на первое место деньги. Такие сотрудники выполняют строго то, что прописано в контракте, и осуждают неоплаченный энтузиазм. По словам HR-специалистов, нынешняя молодежь – самое прагматичное поколение из-за высокой инфляции и стоимости жизни в последние годы. В Беларуси появились шашлычные пончики. У новинки три вида – гриль с легким дымком, карамелизированный с хрустящим жареным луком и барбекю с копченым вкусом. Стоимость деликатеса – около 150 российских рублей. Это были новости.
0: Тема белорусских. Вилки Лана Дель Рей, Полина Гагарина. Вот с кем проведем первые 20 минут этого часа. И это, конечно, еще не все. Дэйфи Таймс Рейн Дэнс на старте часа. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Мокрая кросса, Тима Белорусских, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции обратим внимание на некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Бенсон Бун, Sorry I'm Here for Someone Else.
2: Oh, sorry I'm here for someone else. It's good to see your face.
0: Еще ближайшие 40, Леони и Каллум Скотт, Stay. Беовулф, Феникс, после короткой паузы.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск, упаковка 500 граммов, 439,99. 7 по 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на «Окмаркет.ру».
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
10: Юлианна Караулова.
9: Отпетые мошенники.
12: Люби меня, люби.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8495 925 3020.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались? Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: 6+. Здесь и сейчас.
6: Местами затруднения на дорогах. К этому моменту 4 балла. Крупнейшие пробки на Горьковском шоссе от железнодорожного переезда до Новой Купавны. По данным Яндекса, сегодня остаток дня пройдет без осадков. Завтра в столице 26 со знаком плюс. Днем ожидаются осадки и переменная облачность.
2: Love Radio 106.

0: Яркий акцент этого часа. Кира Дивайн, Маркус Толивер, Superficial в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И прежде чем открыть следующий музыкальный час, в этом отметится небольшая серия треков Britney Spears, Womanizer, Marshmello, Portico, The Man, Phoenix. После небольшой паузы и сразу после актуальной новости.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь

0: топовые исполнители
1: на одной масштабной сцене.
0: Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия «Муз-ТВ. Движение».
1: Категория 16+.

0: 6 вечера в столице.
1: Россиянам предложили новые безвизовые направления. Тиктокер хочет выкупить авиакомпанию. Меня зовут Юлия Белякова, это новость Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российским туристам в этом году стал доступен ряд новых безвизовых направлений, выяснила газета.ру. При этом значительно проще стал въезд в некоторые страны. Так, специалисты напоминают, что свободно можно попасть на территорию Вьетнама и Китая. Находиться там можно до 45-30 дней соответственно. На такой же срок только по загранпаспорту реально путешествовать по Иордании. С 11 мая начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков, пишет РИА Новости. Согласно новым правилам компании, устройство нельзя сдавать в багаж. Нужно брать только ручную кладь. Более того, теперь граждане не смогут заряжать гаджеты с их помощью во время руления, взлета и посадки. Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде и продает свой дом в Голливуде. Что происходит между экс-супругами, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Кинокритики и поклонники Мэрил Стрип обсуждают в сети, что она может получить 22-ю номинацию на премию «Оскар» за участие в фильме «Дьявол носит Прада 2». Зрители убеждены, что актерская игра в культовом продолжении была даже лучше, чем 20 лет назад. Напомню, мировая премьера ленты состоялась 1 мая. В России новинку ждут после 10 числа. Тиктокер объединился с подписчиками и решил выкупить целую авиакомпанию. Spirit Airlines обанкротилась, и тогда 22-летний блогер Хантер Петерсон предложил фолловерам приобрести фирму. В итоге за пару дней видео с призывом собрало более 6 миллионов просмотров и 10 миллиардов рублей. Теперь юный предприниматель хочет сделать перевозчика народным с правом голоса в совете директоров и скидками на перелеты для всех, кто вложился. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут отметятся мод Ava Max, Artemas, Dominic Fike на старте Yearbooks Graceland. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона Максим Абдуллин. Хорошего вечера.

0: Мод «Намек на нас» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми продолжим текущие 60 минут этого часа. За экватором отметится «Tomorrow Together», «Stick With You». Там же недалеко Дэвид Гетта, Биби Рекса, «I'm Good». BTS Swim после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов. Передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
7: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8495-925-3317.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Здесь и сейчас.
5: Плотное движение на дорогах к этому моменту. 5 баллов. Крупнейшие пробки на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Строгино. По данным Яндекса, сегодня без осадков. Завтра в столице 26 со знаком плюс. На термометрах днем дождь и пасмурная погода.

0: Любителям кей-поп-культуры бойс-бенд Tomorrow Together Stick With You в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На сайте lovradio.ru тем временем в специальной вкладке вы найдете плейлист, отдельный плейлист, посвященный кей-поп направлению, там же многие другие. Ну а вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. Диджей Smash Door, «Розовый туман» появится под занавес, Риана Russian Roulette из 2008-го, через мгновение и сразу после начнем новый час порции новостей.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: 7 вечера в столице. Love
1: News. Власти прокомментировали популярный метод сбора средств. Назван ключевой элемент привлекательности. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предупредили россиян о рисках сбора денег на ипотеку через соцсети. Переводы блогеров небольших сумм несут юридические риски. Банки могут блокировать подозрительные операции, а подписчик попасть под налогообложение. Помимо этого, нет гарантии, что страница интернет-звезды не будет поддельной и использоваться мошенниками. Николь Кидман оказалась поклонницей русской литературы. В свежем интервью актриса призналась, что в юности много читала Достоевского, а позже особенно полюбила Толстого. Более того, звезда даже специально путешествовала в Санкт-Петербург, чтобы увидеть места, связанные с войной и миром. Екатерина Шпица стала мамой во второй раз. 40-летняя актриса сообщила радостную новость и опубликовала видео с гендер-квартирой, секретив полмалыша. У нее родился мальчик. Если человек любит смотреть true crime видео, то это признак комплекса неполноценности. Так люди находят сферу, в которой могут почувствовать свою значимость, об этом пишет газета.ру. Психологи уточняют, что увлечение такими темами может оказывать наркотический эффект, вызывая желание постоянно участвовать в подобных делах со стороны. Нос оказался ключевым элементом привлекательности. В эксперименте участникам показывали фотографии мужчин и женщин, а специальная система фиксировала, куда и как долго они смотрят. Выяснилось, что если нос кажется несимпатичным, взгляд к нему возвращается чаще и задерживается дольше, а заодно люди начинают внимательнее рассматривать рот. Если же все воспринимается гармонично, акцент смещается на глаза, губы и скулы. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера. Оставайся с нами.
0: И снова большой привет лично каждому, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. Скоро здесь будут Мадонна, Джастин Тимберлейк, Боб Синклер, Сони Фодера, на старте Алан Уокер, Broken Strings, у микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Клава Кока и Нилетто, Краш, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и в самой разнообразной компании встретим следующие 40 минут этого часа под занавес мод мурашками. За экватором этого часа Оффенбах, Miles Away. Rock 16, Pay to Exist. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
5: Информация о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте проведения получения на ОКМаркет.ру.
6: Love Radio представляет. Начало лета будет жарким. И под его треки. 6 июня. Лукойл Арена. Холидей Бой. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Холидей Бой. 6 июня. Стадион Лукойл Арена. Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании ArtLife. 12+.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Ну, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Здесь и сейчас.
5: К этой минуте на дорогах местами затруднения 4 балла. Крупнейшие пробки на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино. Что касается погоды, по данным Яндекса, сегодня без осадков. Завтра в столице 26, выше 0, днем дождь и пасмурно.
2: Лав Радио 106.6 FM.

0: Буквально саундтрек к этой весне сигал и Ланкидро Джексон и Riptide в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какая музыка под текущий момент. Через мгновение Кеша Тик-Так из 2010-х под занавес этого часа. Через несколько минут мод мурашками. И в новом часе начнем с порции танцевальных хитов в фирменном миксе Love Power от DJ Light.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
17: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: К

0: столичных 20.00. Лично каждому традиционный и колоссальный Лав-радио привет. Это Лав-радио, здесь же начнем новый час с фирменного микса Love Power от DJ Light. У микрофона Максим Абдулин, оставайтесь с нами. Хорошего вечера.
1: Лав-радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.
1: DJ Light в мэшап-проекте Love Power.
2: Прямо сейчас все самые горячие треки в эксклюзиве.

0: Тим Ремикс Love Power от DJ Light. В эфире Love Radio с порцией танцевальных хитов. Проводим каждый вечер и стартуем в 20.00 по московскому времени. Ну а вот с кем встретим ближайшие минуты этого часа. Тедди Свимс, Мистер Know It All, Билли Айлиш, Birds of a Feather, Егор Крид, Артик и Асти, Карма. И не только они, и после небольшой паузы.
1: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Всегда ярко, всегда выгодно. В салонах «Оранжевый рай» стрижки от 399, маникюр от 399, лазерная эпиляция от 399. Ждем вас! Выбирайте адрес салона на сайте oranzhevyyrai.rf или в мобильном приложении «Оранжевый рай». Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом. 0+.
3: Love Radio представляет. Начало лета будет жарким, и под его треки. 6 июня. Лукойл Арена. Холидей Бой. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Холидей Бой. 6 июня. Стадион Лукойл Арена. Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании ArtLife. 12+.
4: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-33-17.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Здесь и сейчас.
2: На дорогах в Москве к этой минуте почти свободно, 2 балла. Наибольшие затруднения на Волоколамском шоссе от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Ну и что касается погоды, по данным Яндекса, сейчас 25 в столице, выше 0, без осадков, завтра дождь днем и до плюса 26.
3: Реклама. Меньше минуты. Чтобы улыбка была по-настоящему голливудской, не нужны миллионы. Круглосуточная стоматология номер 1 предлагает имплант с циркониевой коронкой 38 тысяч рублей. Цирконевая коронка с обточкой и фиксацией 10 900. Акриловый протез под ключ 17 900. Световое отбеливание 9 900 рублей. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8 495 236 75 75 или скачать приложение «Стоматология номер 1». 0 плюс. Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
4: Лав Радио. Реклама. Телефон в Москве. 8 495 925 33 17.

0: Endless Love, Маркулы, Тосичайкина Стрелы, Тайм Импала, Дженни Дракула. В этой компании встретим финал этого часа. Оставайтесь с нами. Больше саундтреков любви впереди.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

столичных 9 вечера. Loud Luxury, DJ Smash, Kaigo, Ava Max, The Limba и другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Леони и Калум Скотт, Stay. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Качу, Сибул в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какой музыкой проведем остаток этого часа в ближайшие 40. Kungs, Fearless London, Galaxy. Gearbooks, Graceland. Five's the Family, Antidote. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Всегда ярко, всегда выгодно. В салонах «Оранжевый рай» стрижки от 399, маникюр от 399, лазерная эпиляция от 399. Ждем вас! Выбирайте адрес салона на сайте оранжевыйрай.рф или в мобильном приложении «Оранжевый рай». Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом. 0+.
4: Love Radio представляет. Начало лета будет жарким, и под его треки. 6 июня. Лукойл Арена. Холидей Бой. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Холидей Бой. 6 июня. Стадион Лукойл Арена. Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании ArtLife. 12+.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8495-925-3317. Everybody get up.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Лав радио. Здесь и сейчас.
1: К этой минуте в столице свободной дороги 1 балл. Ну а крупнейшие пробки к этому моменту на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Что касается погоды, 22 со знаком плюс, без осадков. Сегодня, завтра днем пасмурно и дождь в дневное время.
6: Реклама. Меньше минуты. Чтобы улыбка была по-настоящему голливудской, не нужны миллионы. Круглосуточная стоматология номер один предлагает. Имплант с цирконевой коронкой 38 тысяч рублей. Цирконевая коронка с обточкой и фиксацией 10 900. Акриловый протез под ключ 17 900. Цветовое отбеливание 9 900 рублей. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8 495 236 75 75 или скачать приложение «Стоматология номер один». Ну плюс, имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
2: Лав радио. Реклама. Телефон в Москве. 8 495 925 33 17.

Серебро, между нами любовь. Это то немногое и главное, о чем, без сомнения, нужно помнить любящим друг друга людям. И вот здесь, кстати, отличный момент напомнить, что в эфире телеканала Муз-ТВ по четвергам продолжается Лав-Радио-чат с подборкой твоих любимых клипов, в котором зрители обмениваются признаниями в любви в прямом эфире. Ну а здесь по средам мы озвучиваем некоторые из этих посланий. Начнем с сообщения от

новинки или предложение знакомства. Ну а чтобы сделать это, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16.00 или приходи по специальной ссылке в телеграм-канале Love Radio, нижнее подчеркивание Official 16+. Love Radio.

22 часа в столице. Все следующее время проведем с большим разнообразием 100% хитов. И вот кто будет в ближайшие 20, Филатов, Кикерас и Бурита, Rehab, Джонни, The Chainsmokers, на старте BTS, Swim. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: Влад Жукарас, Бурито, возьми мое сердце в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И прямо сейчас забежим в ближайшее будущее, узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа под занавес дискотека «Авария», «Унамур», «Кукла». Рэй Долтон, «All We Got». Ariana Grande, We Can Be Friends. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения, так, карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению. Да. Я думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, самый, возможно, это самый, Константин, да, нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. I just wanna...

0: остатка раствори.
1: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
2: Номер 5.
3: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мой.
2: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск.